0: Snack. Eine Peanut Butter. Ein schöner Schiffen. Do you tasty food?
1: Я Филимири. Бронит букура чекалюем, послайся пол венре. Я роктин, че промбушит, что дит, но не туда, шо дит тон. Мета, че ян пранеш на моменты тона, но те люмту, а мета вештира. Ед андертуот, что дит, га моменты те вогля. Palma, let's do it.